Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, но сердце мне теснит.

Но кто во след за мной примет власть над ней? Мой наследник, безумец, расточитель молодой.